imaginários. Uá, uá, uá. Dam, dam, dam, dam, dam. História, mãe. Шаг за шагом, только ведь дождя между маме мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, как запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность, здесь люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца, душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги, я вижу мрак, панические страхи закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках, разбито как зеркало. Третий шаг, полет в небеса, запущена золотая стрела, случайный старт, смерть, реинкарнация, движение. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене.

Шаг за шагом только мы дождями. Между нами мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, как запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность, везде с людьми скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца, душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги, я вижу мрак, панический страх. Закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Встречи, шанс, полет в небеса, запущена золотая стрела. Случайный старт, смерть, реинкарнация, движение. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяю.

Мне стоит зачитаться американцам, ты заплачешь в углу, что я тебя лучше, с кем-то вместе давлю. Говоришь, что ты хип-хопе номер один, но в свое время сказал нас, хип-хоп погиб. Возрождение возможно, но точно придурки не от вас. По вам плачет прыжок, огромный унитаз. Вы даете молодежи пропаганду наркоты, еще и алкоголя. Вот же вы, мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны, ундеграунд, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. С каждого сделаем фарш. Котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна.